0: Ярдяй, наши шпарами много надо, а не хат кормить,
1: да
0: огли баню поставить, ты сами сошел порвать.